0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Бурно обсуждаемые в узких кругах мастера так называемого математического рока, канадский дуэт Anjin de Poitrine с треком «Шерпа».

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Little Richard.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Парадоксальный французский музыкант испанского происхождения по имени Ману Чао и песня «Том и Лола».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Легендарная певица и бас-гитаристка Сьюзи Куатро и песня «Ты просто не можешь отпустить». Парадоксальный французский музыкант испанского происхождения по имени Ману Чао и песня «Том и

0: Национальный продукт на рок-арсенале.
1: Когда луна в полночный час

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Шотландец по фамилии и горец по жизни сэр Пол Маккартни с ностальгической песней «О, эти дни ушедшие».

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Легендарная певица и бас-гитаристка Сьюзи Куатро и песня «Ты просто не можешь отпустить». Парадоксальный французский музыкант испанского происхождения по имени Ману Чао и песня «Том и Ло».

0: радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Рок-Арсенал. Новости.
2: Спонсор ООО «Специализированный застройщик Космонавта 108». Жилой комплекс «Изумрудный Бор».
3: Здравствуйте. Россия 9 мая готовила списки военнопленных для возможного обмена с Украиной. Об этом вечером в субботу заявил помощник президента России Юрий Ушаков. Он добавил, что с подготовленными документами обмен можно провести достаточно быстро. Это цитата. Списки украинской стороне передавались еще до начала перемирия в честь Дня Победы, однако ответа на предложение России не последовало. В Кремле допускают, что процесс может ускориться с учетом заявлений, сделанных президентом США Дональдом Трампом. Формула обмена может составить 1000 на 1000. С вечера субботы энергетики в Екатеринбурге ликвидируют небольшие энергоаварии. Как сообщили в Россетях Урал, 9 мая из-за ветра фиксировались локальные отключения. Шквал

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Легендарная певица и бас-гитаристка Сьюзи Куатро и песня «Ты просто не можешь отпустить».

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосование ВКонтакте мы осмелились выставить 10 концертных версий известных песен. Голосуйте, не ленитесь! Душевно благодарю!

0: Дня Победы, однако ответа на предложение России не последовало. В Кремле допускают, что процесс может ускориться с учетом заявлений, сделанных президентом США Дональдом Трампом. Формула обмена может составить 1000 на 1000. С вечера субботы энергетики в Екатеринбурге ликвидируют небольшие энергоаварии. Как сообщили в Россетях Урал, 9 мая из-за ветра фиксировались локальные отключения, шквал обрывал и перемыкал провода. Энергетики на период праздников переведены в режим повышенной готовности. Об этом КП «Екатеринбург» рассказали в пресс-службе Россетей. Напомню, предупреждение о порывистом сильном ветре действовало в Свердловской области накануне вечером и минувшей ночью. Все лесные пожары в Свердловской области ликвидируют в течение суток. Об этом сообщили в департаменте информполитики. Тушением занимаются специалисты Уральской авиабазы. По данным на 9 мая в регионе действовало 2 лесных пожара площадью более 2 гектаров. Лес горел в Березовском лесничестве. Оба пожара локализованы и не распространяются. В Свердловской области продолжает действовать особый противопожарный режим. В этот период запрещено разведение костров, использование открытого огня, в том числе в металлических емкостях и мангалах, а также сжигание мусора и сухой травы. Массовые DDoS-атаки назвали главной угрозой для российских компаний во время вторых майских праздников. По словам экспертов, это самый заметный инструмент злоумышленников. Простые DDoS-атаки своими целями делают сайты, личные кабинеты и госсервисы. Их более технологичные варианты нацелены уже на приложение и бизнес-логику и выводят из строя авторизацию и оплату. Комбинированные атаки используют DDoS как отвлекающий шум для параллельного взлома, шифрования или уничтожения данных, пишет «Газета.ру». Массовая авария произошла в субботу на одном из этапов велогонки «Джиро д'Италия». Сколько именно велосипедистов упало, не уточняется. Как пишет агентство ТАСС, за 20 километров до финиша в передней части пелотона упали спортсмены из Арабских Эмиратов. Из-за массового падения спортсменов гонку приостанавливали, но спустя некоторое время соревнования продолжились. Единственный российский спортсмен, который участвует в этом году в «Джиро д'Италия», это Александр Власов из команды Red Bull. Официальный доллар на выходные 74.30, евро 88.55.
1: Информация на правах рекламы.
2: Пора ценить здоровье. Пора в Парацельс. Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике Парацельс.
3: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии, собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
2: Парацельс. Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосование ВКонтакте мы осмелились выставить 10 концертных версий известных песен. Голосуйте, не ленитесь! Душевно благодарю!

0: Реклама.
1: Ого, вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от планеты. Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую планету.
2: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца мая и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
3: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца мая этого года. Подробности на Planeta.tc.
4: Весна наступила и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин для летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
5: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу: город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 81, а также на сайте medved-66.ru.
6: ИП Нортон Лесли Романовна.
7: УГРН 3-2665-80-017-95-74.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Кавер-версия песни «Яротам» самой веселой группы Свердловского рок-клуба «Водопады» имени Вахтанга Кикабидзе. Исполняет казанская группа «Волга-Волга».

0: Новые релизы на Рок-Арсенале.
1: Легендарная певица и бас-гитаристка Сьюзи Куатро и песня «Ты просто не можешь отпустить». Парадоксальный французский музыкант испанского происхождения по имени Ману Чао и песня «Том и

0: Новости.
1: Спонсор ООО «Специализированный застройщик Космонавтов 108». Жилые кварталы «Уралмаш-1».
2: Здравствуйте. Премьер Словакии Роберт Фицо не передавал особого послания, адресованного президенту России Владимиру Путину. Об этом заявил сам глава российского государства во время пресс-подхода в Кремле 9 мая. Владимир Путин уточнил, цитата, «Я услышал еще раз о том, что украинская сторона, господин Зеленский, готов провести личную встречу». Президента России цитирует Интерфакс. Владимир Путин добавил, что не Россия является инициатором этого, поэтому местом встречи и переговоров должна быть Москва. Встреча в третьей стране возможна.

0: возможно, если будут достигнуты четкие договоренности. В этом случае встреча возможна только для подписания окончательных документов, а не для переговоров. В Екатеринбурге утром в воскресенье пошел снег. Об этом порталу Е1 рассказали читатели. В окрестностях города на фото запорошенные ступени и террасы. В комментариях читатели говорят о сильном похолодании и холодном ветре, которые во многом сократили число участников вечерних гуляний в центре в День Победы. Жители севера Свердловской области рассказывают и вовсе о настоящей зиме. Она пришла в поселок Пилым. А еще осадки в виде снега этим утром выпали в Березовском и поселке Монетный. В Екатеринбурге суд отправил под арест трех обвиняемых в хищении выплат участников спецоперации. Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов, всем троим предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, фигуранты подыскивали малообеспеченных граждан и оказывали им помощь в оформлении документов для заключения контракта с Минобороны, после чего похищали выплаты, положенные по закону при заключении такого контракта, пишет «Коммерсант Урал». Тестовый участок пляжей в Анапе исключили из опасной зоны. Протяженность пробного участка 1 километр. Это пляжи, которые используют детский курорт «Вита», оздоровительный комплекс «Жемчужина России» и курорт «Мираклеон» в поселке Витязево. В оперштабе Краснодарского края уточнили, что решение принято на основании заключения Роспотребнадзора. На соответствие нормам проверили и песок, и воду. Опасной зоной километр этих пляжей являлся с декабря 2024 года после крушения танкеров «Волга-нефть» в Черном море. Массовые DDoS-атаки назвали главной угрозой для российских компаний во время вторых майских праздников. По словам экспертов, это самый заметный инструмент злоумышленников. Простые DDoS-атаки своими целями делают сайты, личные кабинеты или госсервисы. Комбинированные атаки используют DDoS как отвлекающий шум для параллельного взлома. В этот момент происходит шифрование или уничтожение данных, пишет «Газета.ру». Официальный доллар на выходные 74.30, евро 88.55.
1: Информация на правах рекламы.
2: Жилые кварталы «Уралмаш первый». Новый район для жизни от УГМК «Застройщик». Место с богатой историей всего в одной минуте от метро. Стильная архитектура и квартиры с потолками до 3 метров. Большой безопасный двор и теплый паркинг. Собственный деловой центр. Фитнес-клуб с панорамным бассейном. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш первый» по стартовой цене. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Космонавтов 108». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Акция до конца мая.

0: реклама.
1: Ого, вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от планеты. Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую планету.
2: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца мая и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
3: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца мая этого года. Подробности на Planeta.tc.
4: Весна наступила и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин для летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
5: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу. Город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 81. А также на сайте medved-66.ru.
6: ИП Нортон Лесла Романовна.
7: Угарина П-320-665-80-017-95-74.
8: Привет, человечество! С удовольствием объявляю получасовой музыкальный нон-стоп без рекламы. Ну, и для начала вдарим по классике. Давить.
9: На рок-арсенале.

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосование ВКонтакте мы осмелились выставить 10 концертных версий известных песен. Голосуйте, не ленитесь! Душевно благодарю!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Группа из Шеффилда под названием Arctic Monkeys и песня «Вечерняя премьера».

0: реклама.
1: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
2: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии, консультации высококлассных специалистов, операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс» в самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
5: Возможные противопоказания, проконсультируйтесь со специалистами.
6: Новые релизы на рок-арсенале.
7: Финская группа Poets of the Fall и песня «Темные воды».

0: новости.
1: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
2: Здравствуйте. Круизный лайнер MV «Хондиус», где произошла вспышка хантавируса, пришел к испанскому острову Тенерифе. Пассажиров доставят на берег в порт Гранадилья, вдали от жилых районов. Для вывоза своих граждан несколько стран Евросоюза и Соединенные Штаты направили отдельные самолеты, пишет «Коммерсант». В полиции Испании добавили, что на борту лайнера все пассажиры останутся до тех пор, пока их вывозные рейсы не будут готовы к вылету. Эвакуированы таким образом будут все пассажиры и еще 17 членов экипажа. Оставшаяся на борту лайнера команда поведет MV «Хондиус» в Нидерланды, где судно и пройдет полную дезинфекцию. Свердловские спасатели продлили штормовое предупреждение о ветре еще на сутки. 10 мая в регионе ожидается шквалистое усиление ветра. Порывы могут достигать 25 метров в секунду. Уральцам рекомендуют, находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Водителям напоминают об опасности парковать автомобили под деревьями и строительными заборами. Также опасно прятаться от ветра около стен домов. Напомню, похолодание и шквал пришли в Свердловскую область накануне. Опрессовки в Екатеринбурге начнутся через неделю после завершения отопительного сезона. Батареи в уральской столице начнут отключать с 12 мая. Первые испытания теплоэнергетики запланировали с 18 по 21 мая. Эти опрессовки должны пройти без отключения горячей воды потребителям. Гидравлические испытания направлены на подготовку сетей к новому отопительному сезону, напомнили в мэрии. Российским регионам установят ограничения по объему льготных займов. Меры по донастройке механизма власти готовят в преддверии второго этапа распределения казначейских инфраструктурных кредитов. Об этом сообщила газета «Коммерсант». По данным издания, планируется ограничить общую сумму, на которую может рассчитывать субъект, лимитом в 10 миллиардов. Деньги при этом регионы могут потратить на строительство и модернизацию объектов коммунальной, социальной либо транспортной инфраструктуры. Италия в мае стала самой популярной страной для посещения у россиян. По данным Ассоциации туроператоров России, спрос на поездки в эту страну весной возрастает из-за комфортной погоды. При этом даже с 2022 года спрос на направление стабильно прирастает на 10-20% в год. Среди итальянских городов чаще всего россияне выбирают Венецию, Милан, Флоренцию, а также Неаполь, Тоскану, Сицилию и озеро Комо. Кроме того, в топ-3 популярных европейских направлений для отдыха в начале мая входят экскурсионные туры во Францию и поездки в Испанию. Официальный доллар на выходные 74.30, евро 88.55.
1: Информация на правах рекламы.
3: Преимущество лечения под микроскопом понятно без преувеличений. Стоматология «Эр-Адент» за мировые стандарты.
4: Оборудование экспертного класса, выполнение сложных задач и спасение зубов даже на грани удаления.
3: Уменьшаем стресс и дискомфорт, увеличиваем точность и надежность. В стоматологии «Эр-Адент» в клинике европейского уровня «Парацельс». Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Дорогие поклонники рока, музыкальная программа «Рок-Арсенал» будет прервана. В эфире музыкальное ток-шоу
6: «Rock and Talk».
5: Рок и разговор.
6: Rock and Talk.
5: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
6: Rock and Talk.
5: Встречайте.
7: Всем рок-н-ролльный привет, студия «Рок-Арсенал», Алексей Коршун. И сегодня мы продолжим нашу беседу с Олегом Раковичем, сценаристом, режиссером, фотохудожником о Свердловском рок-клубе, о Свердловском роке. Напомню, что в прошлый раз мы прервали нашу беседу на обсуждении группы «Orphan Juice», ее первого альбома «Путешествие», но были у группы «Orphan Juice» и другие шедевры.
8: В альбоме 15 это, ну, наверное, самый главный альбом. Вот что ни говори, поскольку, опять же таки, он очень многополярный, он очень синтетический, и очень мощная философия там. И он абсолютно весь кармельцевский, да, то есть без примеси.
7: Ну, тут да.
8: И Илья тогда, он же ни на что не отвлекался, вот он в нем очень хорошо выложился по всем направлениям. Там есть смешные, гротесковые, там есть антиутопические произведения, там есть «Посвящение Брэдбери», «451 градус по Фаренгейту». То есть это такая глыба. Вот именно как сборник смыслов, это глыба. А музыкально он сделан, конечно, очень был красиво. Там и скрипки, там и трубы, там и сложные гитарные партии, и вокальные какие-то там были находке для того времени. И живые звуки там использовались, поэтому...
7: Ну, по сути, это такое бюро для Уорфин Джоса.
8: Ну, я считаю, что это из, вот во всем, вот если вот так вот выставить на полку все, то это роман. Если все остальные это повести, то это роман. Роман в стихах и с музыкой. И он увлекательный, и он во многом пугающий, потому что Илья предвидел гениально, совершенно непонятным образом, 40 лет с лишним назад, те вещи, которые сегодня вдруг нас бьют по башке. Даже лишние детали.
7: Ну, гений. В этом слове все, и этим словом все объясняется.

0: «Лишняя деталь» — так называлась эта композиция из альбома «15» группы «Урфин Джуз». Сегодня в гостях у программы «Рок энд Ток» Олег Ракович, один из тех, кто и создавал имидж свердловского рока, а также и фиксировал историю свердловского рока.
1: «Рок энд Ток»
2: на «Рок-Арсенале».
0: Ну и все-таки Егор Белкин записывается в 85-м году, да, свой сольный альбом?
3: Да, Егор, проект назывался «Егор Белкин и друзья», там участвовали, ну, кроме Егора Белкина, участвовал Слава Бутусов, Дима Умецкий, Володя Назимов на барабанах, и Витя Комаров пифа, и Сан Саныч Пантыкин на клавишах. Там было две клавиши целых. А или попеременно, ну, в общем, я вот эту вот картинку помню, я сделал тоже фото как бы для обложки. В итоге выбрали, где два автора стоят на фоне радиоприемника. Ну, так банально в лоб, знаешь.
0: Ну, да, ну, потому что название альбома
3: «Около радио». Ну, зачем публику расстраивать? Написано «Около радио». Вот вы видите, «Около радио» стоит Егор Белкин и Илья Кармельцев. Они как-то в такой живой мизансцене что-то обсуждают. И это был тот случай, когда Егор гордится, что он единственный автор музыки, который правил Илюшины тексты обоснованно. Он любит об этом рассказывать. Ну вот, для меня это тоже особый такой материал, он очень трогательный, он очень личный. Одновременно, мне кажется, было написано для Наутилуса текст «Ален Делон», а для Егора Белкина был текст «Соня любит Петю», где главный герой Жан-Поль Бельмондо. То есть мы помним на экране это вот состязание этих двух суперзвезд французского кино.
0: Да, как близнецы-братья такие, да,
3: да, секс-символы. Сейчас, к сожалению, для молодежи это непонятная фамилия, мне кажется. Мало кто смотрел.
0: Ох, ну это беда.
3: Жан-Люка Годара или же там даже «Тегеран 43», где Делон блеснул, я считаю, как ни странно, в советском фильме. Но тогда это было вот такие вот, вот, а я взял так, одному раздал звезд.
0: О, как.
3: А это очень хитро было.
0: Ну, Егор Белкин, это хорошо, но вот мы все время говорим, что перетекали музыканты из одного состава в другой, при этом оставаясь, в общем-то, группой, грубо говоря, Ocean Juice, Nautilus Pompilius, группой Егора Белкина. Но потом еще Настя появилась, да?
3: Да.
0: То есть, которая группа просто так и называлась, Настя. И ты тоже снимал.
3: Я Настя, по-моему, больше всех снял. Ну, во-первых, она тоже закончила архитектурный, с ней есть все было объясняться, она очень четко понимала замысел и чаще доверяла, потому что кого-то надо было уговаривать там, че, я ведь не напрашиваюсь, я просто говорю, у меня есть такая идея, и все, и мы работаем. Во-вторых, ну, Настин песенный материал очень интересен для экранизации, поскольку она как-то интуитивно делала вот то, что... Не статичная мелодия, у нее мелодия в развитии, там, вместе с сюжетом, и это интересно, это очень киношно, понимаешь, да, то есть это, ну, взять тот же произведение Тацу, она, там, драматургия музыкальная, это интереснее, это всегда интереснее. Ну, и Настя, она красивая, она уже картинку не портила ни разу, но просто красивая.
0: Фотогеничная, да.
3: Да.
0: Напомню, какие клипы ты для нее снял?
3: Ой, для Насти я начинал вообще в конце 80-х. Первый был «Марш плывущих Офелий» на обычную ВХСную камеру, без монтажного стола. Я прямо придумал, как на камере делать монтаж.
0: Ух ты!
3: Врезкой, да. То есть мы записали то, что называется «Ствол» в студии, задымили все, такая картинка сказочная, такая Сиси Кейдж получилась практически. Такое все размытое, очень красиво, очень рок-н-ролльно. А потом на натуре доснимали какие-то вставочки, и получилось... Она длинная, минут 6 эта песня. Ну, получилось очень красиво, где-то он в сети болтается. Потом, я не помню по хронологии, я снимал «Любовь и ложь», я снимал «Фрегат», «Летучий фрегат» на песне Слава Бутусова. Для Насти я снимал «Вот он», я снимал песню «Ненависть», клип. Это уже из более поздних. И последняя работа, крайняя, это «На счастье». Они спели вместе с Вадиком Самойловым. У меня получилось такое, то, что называется лирик-видео, то есть когда текст. Потому что там концертная запись живая, да, и у меня немножко картинки с концерта. И опять та же проблема, что не все слова, а там очень хороший текст. Там прям убойный текст, на счастье. И я взял этот текст, вывел как графический элемент на экран.
0: Текст
3: Евгения Кармельцева.
0: Я предлагаю сейчас послушать эту песню, которая называется «На счастье». На «Рок-Арсенале» в программе «Рок».

0: Это была Анастасия Полева с песней «На счастье». Сегодня мы говорим о свердловском роке и, можно сказать, о его отголосках уже в современную эпоху с моим гостем, сценаристом, кинорежиссером Олегом Раковичем.
1: Rock and talk
2: на рок-арсенале.
3: Ее версия песни «Новый год» 84 года на стихи Кормильцева, а музыка была Егора Белкина. То есть Настя просто перепела. То есть очень много, больше всех Настя. На втором месте у меня смысловые галлюцинации по количеству. Ну, так вышло. Обстоятельства сложились.
0: Ну, смысловые галлюцинации — самая молодая группа Свердловского рок-клуба.
3: Да, это последняя записавшаяся в клуб группа. И мы не знали друг про друга, но в какой-то момент Сережа Бабунец сделал трибют на песню «Падал теплый снег». И кто-то ему насоветовал, что если ты будешь делать видео, позови олдскульного режиссера, не надо молодых, надо вот тех вот, из того времени, когда была песня написана. И вот с того момента мы как-то раз, тоже около 6 или 7 произведений экранизировал. В том числе «Вечно встанет с нами рядом», эпическую версию, которая, пока работал, YouTube собрала 4 миллиона просмотров. Для меня это рекорд, мой личный, для YouTube. Не знаю. И когда у Сергея началась сольная карьера, тоже я там пару произведений экранизировал. Он стильный, понимаешь, он какой-то открытый, он не замутненный разумом, несмотря на именование. Если какие у него там галлюцинации, но абсолютно прозрачные.
0: Чистый разум.
3: Чистый, да. То есть это все туман, знаешь, легенда какая-то.
0: Это парадокс такой, да? Галлюцинации, но с чистым разумом. А сейчас на рок-арсенале Сергей Бабунец с песней «Я люблю», на которую Олег Ракович снял довольно интересный клип.

0: Это был Сергей Бабунец с песней «Я люблю». Сегодня мы говорим о Свердловском роке с моим гостем Олегом Раковичем.
1: Rock and talk
2: на рок-арсенале.
0: И все-таки Наутилус. Какие у тебя отношения были с этой группой? Все-таки что-то я не припомню клипов, кроме...
3: Нет, я для современного, как бы я делал экранизацию «Дети сидят в интернете», тоже группа «Орден славы».
0: Ну, это
3: я
0: уже
3: делал
0: позже.
3: Соль, но это позже. А потом был некий, да... Ну как, они же уехали туда, в Питер-Москву, они стали работать со столичными лейблами, и там, естественно, столичные авторы.
0: То есть тогда, когда...
3: Но это их право, потом Слава по какой-то момент стал сам делать клипы, и очень неплохо.
0: А вот как?
3: И случайно я, вот, я сделал «Дети сидят в интернете», потом «Люди», песню «Люди» 89-го года. Я нашел киносъемки 89-го года. Я говорю, Слава, вот смотри, совпадает год издания. И я сделал бы новеллу. Это кино «Гильотина», которая собрала очень много призов международных и российских. Ну, просто это забойное кино. Я пришлю тебе ссылку. Кино очень забойное получилось.
0: Посмотрите.
3: Потому что именно совпало какой-то дух, вот дух времени, настроение. Это уже была же, вот еще немножко и Союз распался, и тогда вот это вот, что-то было в воздухе. И это передалось.
0: Ну, это сложно было время, да, и как-то вот это все зафиксировать, это не так-то просто.
3: Ну, так получилось.
0: Но
3: это хроника.
0: Вот, но вот Олегу Раковичу это удалось.
3: Реальные люди и есть музыка того времени.
0: Ну, здорово, то есть...

0: «Реальные люди» так назывался прозвучавший трек в исполнении группы «Наутилус Помпилиус». Сегодня мы говорим о свердловском роке со сценаристом, режиссером Олегом Раковичем.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
0: В одном из твоих фильмов, который был снят к 25-летию Свердловского рок-клуба, да?
3: Да.
0: Как-то он называется?
3: «Зарок»,
0: да. Там как раз эта фраза, что музыка... Кто говорит, это Кормильцев или... Музыка без картинки, это музыка, что-то...
3: Нет, это Балабанов говорит.
0: Балабанов, точно.
3: Да, картинка это одно, а картинка с музыкой это другое.
0: И вот, кстати, про Балабанова мы вспомнили. Какие были у вас отношения и вообще... Кто на кого повлиял больше?
3: Ну, конечно, не, никто ни на кого не повлиял. То есть, как режиссер я... Нет, как зритель я ценю творчество Алексея Кибриновича. Как режиссер я там... Мне нечего оттуда брать. Я о другом, понимаешь? Я, наверное, более оптимистичный человек, при том, что я понимаю, что это, ну, гениальный режиссер, да. Ему очень повезло, что он был автор и режиссер, это наилучшее. Потому что, когда автор одно пишет, а режиссер ставит по-другому, это начинается конфликт смыслов, конфликт ощущений, не всегда получается. Когда в одном лице, это счастье. То есть Леша...
0: Сценарист и режиссер, имеется.
3: Да. Многие забывают, что он автор практически всех своих фильмов. Говорят, только режиссер Балабанов. Ну да, режиссер-то это вторичное, понимаешь? Ну, даже надо придумать, сперва надо сформулировать, отсечь все лишнее, сконцентрироваться на главной мысли и вот уже этим заниматься.
0: Ну, кто-то из режиссеров как раз говорил, что главное для фильма это сценарий.
3: Да это, ну вот у меня в фильме Алексей Станиславович Федорченко говорит прям совершенно откровенно, что по плохому сценарию не снять хорошее кино. Вот хочешь что-то сделать. Любые звезды, любая там упаковка не вытащит, если
0: есть... Литературная основа, да, смотрите.
3: Ну, это смысловая основа.
0: Ну,
3: там
0: смысловая,
3: как бы ты литературу... Идея, ты литературу размываешь, литература, может быть, отчасти остается в диалогах, но и то, если актер адаптирует под персонаж, то от начальных фраз-то мало что остается. Даже вот одна фраза в разных звучаниях, она может по-другому совершенно иначе восприниматься. Вот, а с Балабановым был момент, что я ему помогал, потом мы...
0: Ну, то есть его начало... Кинематографическая деятельность,
3: чему?
0: Это связано
3: где-то
0: с тобой.
3: Вот там в подвале снимали кино, Леша снимал.
0: Через двор, да?
3: Вот. Да, он говорит, есть свет. Ну и притащили у нас из студии там все, что было по свету, потому что на киностудии много света не давали. Это же все, опять же, нелегально. То есть, чтобы было понятно. Был замечательный оператор Володя Романенко, по-моему. Он в титрах есть. У него была дипломная работа на кинопленке. Дали его там 3 банки пленки и райдер. Должна быть натура день, натура вечер, режим, интерьер, крупные планы, общие планы, массовка. Ну, в общем, технический регламент. А Леша просто придумал, что, а что ты будешь просто сходить делать кинозарисовку? Давай мы сделаем сюжетно-игровое кино.
0: Угу.
3: И взял на себя актеров, костюмы, сценарий, музыку. И вот так получились эти фильмы.
0: То есть это 2 фильма?
3: Нет, это 1 фильм. Это дипломная работа. И мы говорим про фильм «У меня нет друга». Дипломная работа оператора-постановщика по окончанию ВГИКа. А у Алексея это был... Он тогда просто, видимо, брал отпуск без содержания. Он работал ассистентом режиссера документальных фильмов на Свердловской киностудии. А тут он экспериментировал. Но поскольку он опирался на людей, которые были активными участниками Свердловского рок-клуба, это именно Егор Белкин, и все Наутилусы, и Пантыкин, и... Андрюша Макаров, замечательный директор клуба архитектурного института, вот у него это кино получилось. Я говорю, я чем мог, помогал. То есть там фотографии нужны были игровые, которые в кадре я делал. Свет что-то какой-то там, ну просто мне интересно было.
0: Но это тоже
3: самое. Друзья мои, как бы,
0: энтузиазм, который двигал всеми нами тогда. После короткой рекламы мы продолжим нашу беседу с Олегом Раковичем. Не переключайтесь.
4: Алло, кто это?
5: Это ты, из будущего.
4: Круто. И где мы сейчас?
5: Где? Там, где купили апартаменты.
4: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение?
5: Еще бы. Сам скоро оценишь.
6: Инвестируйте в удовольствие и получайте доход. Инвестиционные апартаменты на термальном курорте Wellness-панорама от Baden Family. Бесконечный бассейн, спа, рестораны. Wellness-панорама. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
7: Ого, вот это поворот. Интернет и ТВ бесплатно. От планеты. Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так так много телеканалов. Класс! Рекомендую «Планету».
6: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца мая и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
8: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца мая этого года. Подробности на «Планета ТС».
9: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
1: Rock and Talk
2: на «Рок-Арсенале».
7: Встречайте.
0: Мы продолжаем нашу беседу со сценаристом, кинорежиссером, фотохудожником, ветераном Свердловского рока, Свердловского рок-клуба Олегом Раковичем.
3: Тогда бескорыстие было таким нормальным состоянием. Сейчас на тебя смотрят, как на идиота.
0: Так нет, это же приносило такой кайф, но другого слова не могу.
3: Даже ну, на самом деле мы же развлекались. Причем развлечения были в высшей степени азарта. И за это не надо было платить, понимаешь? Вот люди этого не понимают. То есть сейчас бухать надо кучу денег, поехать в какой-нибудь Диснейленд. Ну, провести, да. Диснейленд, конечно, это он штырит, как говорится. Там так просто выходишь таким чувством очищения эмоционального, потрясения, все эти американские горки, все эти кумиры твоего детства, куклы. Но это же безумных денег стоит, ребята. И потом это не так просто. Это все-таки сейчас это недружественные страны. А тут ты сам придумаешь себе развлечение. Ты что-то туда вкладываешь, ты там стараешься, у тебя там есть точка кипения, то есть релиз, да, то есть вот все, свет погас, экран включился, и вот эти несколько минут ты в состоянии экстатическом таком.
0: Эйфория.
3: Да, а эйфория как раз буквально там, вот то дыхание, когда проецируется тот самый любимый титр, конец фильма. Вот и все. Это дорогого стоит, то есть вот на это решиться, это все сделать, а тут тебе не надо платить, ты просто сам себя развлекаешь. Вот так мы к этому относились. И музыканты также, они выходили же не за гонорары. Они не выходили, там уже все, ну, удивился, женатые были. Они не выходили за девчонками. Им надо просто было выплеснуть вот это все. Это читалось. Выплеснуть, показать, что вот оно.
0: Самореализация.
3: К тому же, бедные, они вот в чем счастье Свердловского рок-клуба, что они были архитекторы советского периода, да? Поскольку вот то, что осталось от советской архитектуры, это типовая застройка, эти унылые какие-то общественные здания. Они в профессиональной карьере, вот сейчас архитектор, ну, более-менее может креативно что-то предлагать, там, изыски какие-то, с формой баловаться. А тогда это все, вот у тебя дорога. Ну, слава богу, счастье, что проектировал станцию метро.
0: Это поинтереснее было, чем...
3: Это, да, это не типовая застройка.
0: Панельные.
3: А так дальше все. Пятиэтажки, 9, 16, 25, регулярная застройка и так далее. Это было скучно. А тут развлечение, азарт, опять же адреналин. Молодость это нужно.
0: Это точно. Название фильма «У меня нет друга» — это строчка из песни Егора Белкина «Банановая республика». Сейчас мы послушаем эту песню. Но я должен сказать, что я, пересматривая эту короткометражку, поймал себя на том, что вообще это достаточно идеологически выдержанная работа для 85-го года, получается. Потому что в ней музыканты, рок-музыканты, группа «Наутилус Помпилиус», группа Егора Белкина и примкнувший к ним Пантыкин предстают такими маргиналами, что ли, антисоциальными элементами, которые ведут разнузданный образ жизни, играют чуждую советскому человеку музыку, которая далека от постулатов морального кодекса строителя коммунизма. В общем, можно считать, что фильм «У меня нет друга» — это такая критика андеграунда, андеграундной музыки. Хотя это же все делалось опять же с фигой в кармане, как обычно в те времена. Но давайте все-таки послушаем песню.

0: «Банановая республика» так называлась эта композиция. Это песня, которая вошла в короткометражный фильм «Меня нет друга», режиссером которого выступил Алексей Балабанов, а ассистентом режиссера, можно так сказать, мой сегодняшний гость Олег Ракович.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
0: Про этот фильм, который ты снял к 25-летию рок-клуба.
3: «Зарок» он называется.
0: Да, и как он состоялся? Смотри, прошло уже 15 лет. Кошмар какой.
3: Значит, как он состоялся? И это было...
0: Слава богу, что там есть те личности, которых сейчас уже с нами нет. Например, Андрей Матвеев.
3: А вот ты знаешь, это была простая причина. Там подряд несколько человек ушли. Я прихожу накануне старого нового рока в дирекцию. Там был такой фестиваль «Старый новый рок». Дирекция была Женя Горенбург и Владимир Владимирович Шахрин. Говорю, ребят, ну вот смотрите, люди-то уходят, давайте найдем каких-то средств. Я-то еще сам не снимал, у меня было нанять оператора, потом оплачивать монтаж. Я показал смету, говорю, вот будет как минимум часовой фильм, который... И весь сценарий был список спикеров, с кем надо поговорить. Они посмотрели, сказали, ладно, мы подумаем. Через день приезжала одна известная группа, лидер которой сейчас покинул нашу страну, и... А мы уже... Просто инициативно пошли взять интервью, как вот он помнит, что для него словосочетание.
0: Я могу сказать, он присутствовал тогда на третьем фестивале Сколковского клуба 88.
3: И мы вот в этом зале, в этой знаменитой курилке, сидим, разговариваем, вдруг я сзади так, опа, Шахрин. Такой удивленный, вы уже тут. Я говорю, так мы же договорились, что кино снимаем про юбилей как раз накануне. И все, и на следующий день мне звонит Горенбург, что да, они решили, что надо поддержать, нашли какие-то минимальные средства. То есть за столько денег полнометражное кино просто вообще не делается. Я практически ничего не заработал, ну, может быть, и правильно, потому что мне было интересно. Я всех повидал, со всеми повстречался, мы что-то...
0: Даже энтузиазм.
3: И вот за май мы отсняли с Сашей Рожковым порядка... 30 интервью, плюс какие-то фрагменты клипов, плюс картинки. И получилось вот ровно годовщине к 20 числам июня. То есть за месяц сделать полный метр, часовой фильм.
0: За месяц?
3: За месяц. Съемки и монтаж. Это был фильм, я скажу, что он видно, что он неровный, он очень такой эскизный, архитекторский такой. Но тогда это произвело мощное впечатление. Он назывался «Зарок». И это опять же было соревнование, потому что уже задолго до этого замечательный Женя Григорьев придумал фильм про рок.
0: Про рок, да.
3: Про рок. У него уже прошли первые съемки, кастинги там началось. Я сказал, Жень, ты не знаешь, с кем ты связался. Я сделаю раньше. И назло ему назвал «За рок». То есть, ну, «За». Не «Про», а «За». Вот. И мы сделали быстрее. Женя потом еще года три это... Ну, это длинная история просто заложена была, да, как там... родится ли звезда в современном мире.
0: Ну, у него сложнее, там сценарно как-то все. Ну, мне понравилось, что действительно, ты как говоришь, это эскизно, но тем не менее, ты зафиксировал тех людей, которые, к сожалению, через несколько лет покинули этот временный мир.
3: Это, надо же, знаешь, есть такое слово «принятие». Надо же понимать, что мы не вечны, поэтому надо успеть зафиксировать. Да, у меня остался Саша Перцев, это называется так, нештатный философ Свердловского рок-клуба. У меня остались записи Андрюша Матвеева, журналиста и писателя. Еще кого-то, кто нас покинул. И
0: Балабанов там же.
3: Балабанов, Леша, да. Слава Богу.
0: Очень важные слова в этом фильме произнес недавно почивший Евгений Горенбург. И я предлагаю сейчас опять же в его память послушать песню группы «Топ». «Где ты была всю ночь?» На рок-арсенале в программе «Рок-н-ток» группа «Топ».

0: «Где ты была всю ночь», так называлась прозвучавшая песня в исполнении группы «Топ». Сегодня мы говорим о свердловском роке, его истории, его особенностях с моим гостем Олегом Раковичем.
1: Rock and Talk на рок-арсенале.
0: И ты ведь про «Кормильца» снимал.
2: «Кормильца» сделал такой, следующий был фильм «Зря ты новых песен». Там Ильи нет ни секунды, только фонограмма. Слава богу, вот на рок-арсенале осталось... магнитная запись, я это использовал. Uh-huh. Несколько реплик. Просто для цитаты. Ну, цитаты живого человека, высказывания. Илью на кино мало кто снимал. Снимал замечательный Кирилл Котельников, который, к сожалению, тоже нас покинул. Но это и другое кино, и там я не стал тогда брать фрагмент из «Сна в красном тереме». Ну, просто не стал. Потому что те люди, которые про Илью говорили, кто с ним творил вместе, кто с ним вместе рос, там, сестра и брат, мне показалось, что это интереснее, когда собирательный портрет, да? То есть, когда герой у тебя в голове формируется из его стихов, из звуков этих песен и из реплик тех людей, которые с ним общались. Вот.
0: Ну, которые его знали, да.
2: Да, знали, общались и творили вместе. Это очень важно, творили вместе.
0: «Сон в красном тереме» — это вообще первый фильм о Свердловском рок-клубе, по-моему, да? Больше таких...
2: Да, это замечательный фильм. Хорошо, что его сняли. Его затеял Андрей Абалс в свое время. Потом как-то редактором, сценаристом сразу стал Саша Калужский, тогдашний завлит Свердловского рок-клуба, скажем, поэт, активный поэт, неплохой, кстати.
0: Так он еще администратором был до Рудольфа Стерхова.
2: А потом как-то что-то случилось, и оператор Кирилл Котельников уже фильм заканчивал. И как режиссер в том числе. Ну, надо понимать, что сценарная мысль и вот линия повествования шла от Калужского.
0: Ну, понятно. Мы переписываемся с ним иногда.
2: Ну, да, он есть, он ВКонтакте есть, он патриот.
0: Патриот нашей Родины.
2: Советский, русский, советский человек.
0: Живет в Санта-Монике, да.
2: Ну, и живет, что такое.
0: Ну, что?
2: Штирлиц тоже жил в Германии, однако был полезен
0: как
2: в нашей стране.
0: Как сказано в фильме «Остров», ну что, Париж, там тоже люди живут.
2: Ну, да.
0: Вспоминая фильм «Сон в красном тереме», невозможно не вспомнить о группе «Отражение». Она одна из тех команд, которые составляли, в общем-то, ударную силу свердловского рока в свое время, но сейчас они плохо помнят. Сергей Кондаков – это очень рок-н-ролльный, очень талантливый человек, рано покинувший, опять же, этот бренный мир. А мы сейчас послушаем песню группы «Отражение», которая называется «Злой рок» на рок-арсенале в программе «Rock and Talk».

0: Это была группа «Отражение» с песней «Злой рок». Сегодня мы говорим о свердловском роке с моим гостем, кинорежиссером, сценаристом Олегом Раковичем.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
0: Но твои клипы с Чайфом все-таки. Вот мы поговорили немножко о Шахрине, но ты же и с Чайфом много
3: работал. С Чайфом, да. С Чайфом я впервые услышал в 85-м году. Был знаменитый концерт «Облкоммунэнерго», где-то в районе студенческой, комсомольско-студенческой, где-то там такое. Там актовый зал, человек, опять же, 200 народу. Выступило 4 группы, «Флаг», «Наутилус Помпилиус», «Ольфин Джос» и «Чайф». «Чайф» дебютировал. Я до этого вообще ничего не слышал. Они там не очень ровно сыграли, но вот эта энергетика, эти посылы, там «Белая ворона», «Ободранный кот» и вот такие глаза Грахова, тогда я познакомился с Граховым, что это же революция, это наконец-то вот голос улицы вошел в это пространство, ну, да, а не какие-то красивости, умозрительности и странности. Хотя он научился, тогда была программа авторская, без Кормильцева еще, там были Алчи-Алчи, вот эти все ранние невидимки.
0: Либо «Моя 40 разбойников».
3: Да нет, уже научился.
0: Да, но они уже сменили название, да.
3: Но это был такой «Без Кормильцева». «Из Кормильцева» был только «Кто ты, кто я, где я», там, по-моему.
0: Ну, да, то есть, если говорить вот, о тех песнях, которые написал Слава Бутусов без Кормильцева, они несколько хулиганские вообще. Если...
3: Ну, это панк, это чисто панк, да. И прекрасная совершенно коллекция. Просто их, не надо вот их воспринимать как «Наутилус», чисто как мы привыкли, это отдельно.
0: Это другая группа немножко.
3: А да. Потом с Чайфами мы, ну, так вот, ну, да, знакомые, да, пересекались. И я, честно говоря... Наверное, с ними больше стал общаться, когда перешел уже на телевидение, на 4-й канал. И там мы много снимали для Чайфа, и концертных, и интервью, и вот их знаменитый телеклуб «Семен и Феликс», где они там хохмили с Бегуном Шахриным.
0: А сохранили записи-то?
3: Где-то, я не знаю, наверное, есть такая Валерия Костюнинг, это архивариус.
0: Хорошо,
3: музыкальный,
0: я с ней поговорю.
3: Хит-хаус.
0: Надо ее тоже пригласить.
3: Там что-то я недавно видел, публиковалось. Uh-huh. Вот. И так с тех пор там что-то мы как-то снимали. Ну, клипов как таковых у меня немного. Для Чайфа это, конечно, «Живая вода» на стихи Кормильцева. Ну, и вот из крайних это «Не забывай».
0: Про наш город.
3: Да, про наш город.

0: Реклама.
1: Ого, вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от планеты. Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую планету.
2: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца мая и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
3: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца мая этого года. Подробности на Planeta.tc.
4: Весна наступила и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин для летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
5: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу. Город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 81. А также на сайте medved66.ru.
6: ИП Нортон Лысла Романовна.
7: Угарина по 322-665-8017-95-74.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Бурно обсуждаемые в узких кругах мастера так называемого математического рока, канадский дуэт Anjin de Poitrine с треком «Шерпа».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Легендарная певица и бас-гитаристка Сьюзи Куатро и песня «Ты просто не можешь отпустить». Парадоксальный французский музыкант испанского происхождения по имени Ману Чао и песня «Том и

0: новости. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Процельс».
1: Здравствуйте. В МЧС Свердловской области сообщили, что пожар в поселке Бесерт локализован. Площадь возгорания 800 квадратных метров. Информации о пострадавших пока нет ни у местных властей, ни у спасателей. Как сообщили в департаменте информполитики, на помощь в тушении огня в Бесерт прибыли 11 расчетов из соседних муниципалитетов. На месте пожара работают больше 60 человек и спецтехника. Напомню, после полудня появилась информация о пожаре, который в Бесерте уничтожил 7 домов. Свердловские энергетики сообщили о восстановлении электроснабжения, нарушенного в Свердловской области сильным ветром. Нарушения в работе сетей в регионе 9 мая зафиксированы более чем в 20 городах и поселках. В восстановительных работах участвовали свыше 60 бригад, около 200 сотрудников и почти 80 единиц техники. Основные работы по восстановлению электроснабжения были завершены к 4 утра. С учетом штормового предупреждения, объявленного синоптиками, энергетики продолжают мониторинг ситуации в Свердловской и Челябинской областях, а также в соседних.

0: Среднем Пермском крае. А Свердловская госавтоинспекция объявила о массовых проверках водителей на дорогах. Рейды «Стоп-контроль» по поиску нетрезвых автомобилистов будут идти вплоть до 11 мая. К рейдам привлечены усиленные экипажи ДПС и сотрудники областного управления госавтоинспекции. Под контролем крупные города и отдаленные населенные пункты, подчеркнули в пресс-службе ведомства. С 1 по 4 мая в Екатеринбурге в ходе аналогичных рейдов были задержаны больше 20 пьяных водителей. В Минтрансе сообщили о полном восстановлении авиасообщения на юге России. Управление воздушным движением осуществляется без ограничений пропускной способности и транзита. С 9 утра Росавиации и Министерством отменены все ограничения, которые действовали с 8 мая, пишет Интерфакс. В это же время оперативный штаб на базе Минтранса продолжит свою работу вплоть до 12 мая. Ситуацию совместно контролируют Министерство, Росавиация и Ространснадзор. Сайт Пентагона с рассекреченными файлами об НЛО зафиксировал 500 000 посещений. Ведомство впервые опубликовало ранее секретные данные о неопознанных аномальных явлениях. Уровень интереса в Пентагоне к публикациям называют беспрецедентным. Министерство войны США, как теперь называют Пентагон, объявило о первоначальной публикации подборки ранее засекреченных файлов в минувшую пятницу. Новые материалы будут дополняться на постоянной основе. Обещают там. Официальный доллар на выходные 74.30, евро 88.55.
1: Информация на правах рекламы.
2: Жизнь без лишнего веса начинается с одного легкого звонка в клинику Парацельс.
3: Запишитесь на бесплатную консультацию бариатрического хирурга и узнайте все об операции по снижению веса. Расскажем, как снижать вес естественно и стабильно, проконсультируем по процедуре и поможем подобрать решение.
2: Клиника европейского уровня Парацельс. Подробности и запись по телефону в Екатеринбурге 272-03-03. Возможны противопоказания, необходима консультация специалистов.
4: Музыка мирового класса.
5: Гэри Мур.

Whitesnake. Только здесь, только на рок.

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосование ВКонтакте мы осмелились выставить 10 концертных версий известных песен. Голосуйте, не ленитесь! Душевно благодарю!

0: реклама.
1: Ого, вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от планеты. Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую планету.
2: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца мая и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
3: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца мая этого года. Подробности на Planeta.tc.
4: Алло, кто это?
5: Это ты! Из будущего!
4: Круто! И где мы сейчас?
5: Где-где? Там, где купили апартаменты.
4: Wellness-панорама? Фантастика! Выходит, это было верное решение?
5: Еще бы! Сам скоро оценишь.
2: Инвестируйте в удовольствие и получайте доход. Инвестиционные апартаменты на термальном курорте Wellness-панорама от Baden Family. Бесконечный бассейн, спа, рестораны. Wellness-панорама. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
6: Салют человечества. С удовольствием объявляю полчаса музыки без рекламы и для начала послушаем немного лирики. Душа иногда просит, да ведь?
7: На рок-арсенале.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Шотландец по фамилии и горец по жизни сэр Пол Маккартни с ностальгической песней «О, эти дни ушедшие».

0: Рок-арсенал. Привет вам из радиоприемника.
1: Рок-арсенал. Рок-арсенал.

0: Арсенал. Новости.
1: Спонсор ПО «Специализированный застройщик Космонавтов 108». Жилые кварталы «Уралмаш-1».
2: Здравствуйте. Круизный лайнер MV «Хондиос», где произошла вспышка хантавируса, пришел к испанскому острову Тенерифе. Пассажиров доставят на берег в порт Гранадилья, вдали от жилых районов. Для вывоза своих граждан несколько стран Евросоюза и Соединенные Штаты направили отдельные самолеты, пишет «Коммерсант». В полиции Испании добавили, что на борту лайнера все пассажиры останутся до тех пор, пока их вывозные рейсы не будут готовы к вылету. Эвакуированы таким образом будут все пассажиры и еще 17 членов экипажа. Оставшаяся на борту лайнера команда поведет MV «Хондиос» в Нидерланды, где судно и пройдет полную дезинфекцию. Свердловские спасатели продлили штормовое предупреждение о ветре еще на сутки. 10 мая в регионе ожидается шквалистое усиление ветра. Порывы могут достигать 25 метров в секунду. Уральцам рекомендуют, находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Водителям напоминают об опасности парковать автомобили под деревьями и строительными заборами. Также опасно прятаться от ветра около стен домов. Напомню, похолодание и шквал пришли в Свердловскую область на накануне. Опрессовки в Екатеринбурге начнутся через неделю после завершения отопительного сезона. Батареи в уральской столице начнут отключать с 12 мая. Первые испытания теплоэнергетики запланировали с 18 по 21 мая. Эти опрессовки должны пройти без отключения горячей воды потребителям. Гидравлические испытания направлены на подготовку сетей к новому отопительному сезону, напомнили в мэрии. Российским регионам установят ограничения по объему льготных займов. Меры по донастройке механизма власти готовят в преддверии второго этапа распределения казначейских инфраструктурных кредитов. Об этом сообщила газета «Коммерсант». По данным издания, планируется ограничить общую сумму, на которую может рассчитывать субъект, лимитом в 10 миллиардов. Деньги при этом регионы могут потратить на строительство и модернизацию объектов коммунальной, социальной либо транспортной инфраструктуры. Италия в мае стала самой популярной страной для посещения у россиян. По данным Ассоциации туроператоров России, спрос на поездки в эту страну весной возрастает из-за комфортной погоды. При этом даже с 2022 года спрос на направление стабильно прирастает на 10-20% в год. Среди итальянских городов чаще всего россияне выбирают Венецию, Милан, Флоренцию, а также Неаполь, Тоскану, Сицилию и озеро Комо. Кроме того, в топ-3 популярных европейских направлений для отдыха в начале мая входят экскурсионные туры во Францию и поездки в Испанию. Официальный доллар на выходные 74.30, евро 88.55.
1: Информация на правах рекламы.
3: Жилые кварталы «Уралмаш-1». Новый район для жизни от УГМК «Застройщик». Место с богатой историей всего в одной минуте от метро. Стильная архитектура и квартиры с потолками до 3 метров.

0: Большой безопасный двор и теплый паркинг. Собственный деловой центр. Фитнес-клуб с панорамным бассейном. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш-1» по стартовой цене. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Космонавтов-108». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Акция до конца мая.
2: Музыка мирового класса. Рок-арсенал.

0: Реклама.
1: Своевременное обследование молочных желез – залог женского здоровья. В клинике «Парацельс» позаботились о том, чтобы диагностика была комфортной.
2: Комплексное обследование молочных желез. Все виды биопсий, оперативное лечение доброкачественных опухолей. Прием ведет мамолог высшей категории Немая Юлия Александровна.
1: Вовремя проходите обследование молочных желез. В клинике европейского уровня «Парацельс».
2: Записывайтесь по телефону в Екатеринбурге. 272-0303.
3: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалистов.
4: We'll be right back.

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосование ВКонтакте мы осмелились выставить 10 концертных версий известных песен. Голосуйте, не ленитесь! Душевно благодарю!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Кавер-версия песни «Яротам» самой веселой группы Свердловского рок-клуба «Водопады» имени Вахтанга Кикабидзе. Исполняет казанская группа «Волга-Волга».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Легендарная певица и бас-гитаристка Сьюзи Куатро и песня «Ты просто не можешь отпустить». Парадоксальный французский музыкант испанского происхождения по имени Ману Чао и песня «Том и Лу».

0: новости. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Здравствуйте. Пожар в Бесерте на площади 800 квадратных метров локализован. Продолжаются работы по полной ликвидации возгорания. Об этом сообщили в МЧС Свердловской области. В районе пожара, в районе Горушки, сохраняется задымление. Идет борьба с разрозненными очагами пожара, сообщили представители властей Бесерте. Напомню, что от огня пострадали 7 домов. На месте работает усиленная группировка спасателей. Информация о пострадавших не поступало. Тем временем спасатели продлили штормовое предупреждение в Свердловской области и на 11 мая. Завтра порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду. Сегодня, напомню, действует предупреждение о 25 метрах в секунду. Уральцев просят строго соблюдать правила пожарной безопасности, а также, находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Водителям напоминают об опасности парковать автомобили под деревьями и строительными заборами. Кроме того, опасно прятаться от ветра около стен домов. К международным темам. Переговорщики американской стороны Стивен Уиткоф и Джаред Кушнер снова приедут в Москву, и это произойдет достаточно скоро, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. Диалог по Украине продолжится. Также Юрий Ушаков добавил, что не согласен с утверждениями, будто Соединенные Штаты бросают украинскую проблематику. Дипломата цитирует РБК. По словам помощника президента России, активность телефонных контактов между Вашингтоном и Москвой свидетельствует, что США не оставили вопрос урегулирования украинского конфликта. Визит премьера Словакии в Москву 9 мая вызвал споры у лидеров Евросоюза. Об этом сообщило издание «Еврэктив». В Брюсселе и Братиславе обратили внимание на то, что поездка происходила на фоне обсуждения вопроса о возможной приостановке финансирования Словакии в Евросоюзе. В это же время аналитики отмечают, что после ухода Виктора Орбана с поста премьера Венгрии Роберт Фицо мог бы занять схожую с ним позицию в Евросоюзе. В это же время полноценной замены Венгрии Словакия вряд ли будет, поскольку обладает меньшим политическим весом, пишут ведомости. Мошенники убеждают россиян брать кредиты и отправлять деньги доверенным людям, чтобы избежать ответственности за помощь ВСУ. Аферисты связываются с жертвой от имени представителей госорганов и утверждают, что нашли материальную помощь противнику. За это грозит уголовное дело, если не прислать деньги силовикам, якобы для аннулирования предыдущих транзакций. Официальный доллар на выходные 74.30, евро 88.55.
2: Информация на правах рекламы.
3: Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория, отделение УЗИ-диагностики и эндоскопии, консультации высококлассных специалистов,

0: Операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс» в самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
1: Возможные противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
2: Музыка мирового класса.
3: Led Zeppelin.

0: Linkin Park.
1: Только здесь, только на Рок Арсенал.

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосование ВКонтакте мы осмелились выставить 10 концертных версий известных песен. Голосуйте, не ленитесь! Душевно благодарю!

0: реклама.
1: Ого, вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от планеты. Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую планету.
2: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца мая и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
3: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца мая этого года. Подробности на Planeta.tc.
4: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
5: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
6: Для лиц старше 18 лет.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Обладатели Грэмми — балтиморская группа Turnstile с песней «А вот мне не пофиг».

0: Арсенал. Новости.
1: Спонсор ООО «Специализированный застройщик Космонавты-108». Жилой комплекс «Изумрудный Бор».
2: Здравствуйте. Режим ЧС ввели в Бесерте после пожара, в котором пострадали 7 жилых домов. Режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня позволяет властям максимально оперативно задействовать ресурсы для помощи пострадавшим, а также очистки территории, сообщила администрация Бесерте в своих соцсетях. В поселок после сообщения о пожаре прибыл министр общественной безопасности региона Александр Кудрявцев. В условиях действующего противопожарного режима в Бесерте предстоит за 7 дней полностью ликвидировать последствия возгорания, разобрать и вывести все завалы. Воскресенье в Свердловской области может стать самым холодным днем всего мая. Причиной похолодания синоптики называют арктический воздух, который достиг региона к 9 числу. Ночь на понедельник, 11 мая, ожидается наиболее холодной, с заморозками по всей области от минус 2 до минус 7 градусов. Наиболее низкие температуры прогнозируют в юго-западных районах области, расположенных наиболее близко к центру антициклона, сообщает телеграм-канал «Погода» в Екатеринбурге. Улица Малышева встала в пробки, обещанные дорожными службами еще в канун праздников. Движение на Малышевском мосту перекрыто по проезжей части в направлении с ЖБИ в Екатеринбург. Транспорт в Комсомольский микрорайон и из него движется по временной схеме. Она предполагает по одной полосе для каждого направления. Автобусы в направлении ЖБИ ходят в объезд. В эти минуты пробка начинается от перекрестка с улицы Мира по Малышева и тянется около километра до въезда на Малышевский мост. Приемная кампания в российские вузы начнется 20 июня. С этой даты стартует прием заявлений и документов во все российские университеты на все уровни высшего образования, заявили в Миноборнауки. В это же время даты окончания приема различаются в зависимости от уровня высшего образования и бюджетного либо платного обучения. Так, бакалавриат, специалитет и базовое высшее образование завершат прием документов на бюджет в период с 10 по 20 июля. Подать документы, чтобы учиться на платной основе, можно будет не позднее 20 сентября, пишет агентство ТАСС. И завершая тему погоды, в гидрометцентре усомнились в прогнозах об аномальной жаре в июне. Высокие температуры могут установиться только в центральных регионах России. Специалисты напомнили, что достаточно точно прогнозировать аномальные погодные явления можно только на ближайшие 3 суток. Поэтому говорить о гарантированной жаре в июне пока рано. Среднюю температуру первого летнего месяца можно будет определить только накануне начала первого летнего месяца. Официальный доллар на выходные 74.30, евро 88.55.
1: Информация на правах рекламы.
3: Добро пожаловать в Изумрудный Бор. Район для жизни, где комфорт встречается с гармонией природы.

0: Здесь все создано для того, чтобы жить по высшему стандарту. Безопасная территория, уютные холлы с детскими игровыми и теплый подземный паркинг. Для детей уже открыт новый детский сад, а еще строится большая гимназия.
1: В мае умножаем материнский капитал в 2 раза. Квартира с выгодой до 1 400 000 рублей. Выбирайте квартиру мечты в Изумрудном Бару.
2: ООО «Специализированный застройщик УГМК-Космонавтов-108». Предложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосование ВКонтакте мы осмелились выставить 10 концертных версий известных песен. Голосуйте, не ленитесь! Душевно благодарю!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Легендарная певица и бас-гитаристка Сьюзи Куатро и песня «Ты просто не можешь отпустить». Парадоксальный французский музыкант испанского происхождения по имени Ману Чао и песня «Том и Лу».

0: Новости. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Здравствуйте. Премьер Словакии Роберт Фицо не передавал особого послания, адресованного президенту России Владимиру Путину. Об этом заявил сам глава российского государства во время пресс-подхода в Кремле 9 мая. Владимир Путин уточнил, цитата, «Я услышал еще раз о том, что украинская сторона, господин Зеленский, готов провести личную встречу». Президент России цитирует Интерфакс. Владимир Путин добавил, что не Россия является инициатором этого, поэтому местом встречи и переговоров должна быть Москва. Встреча в третьей стране возможна, если будут достигнуты четкие договоренности. В этом случае встреча возможна только для подписания окончательных документов, а не для переговоров. В Екатеринбурге утром в воскресенье пошел снег. Об этом порталу Е1 рассказали читатели. В окрестностях города на фото запорошенные ступени и террасы. В комментариях читатели говорят о сильном похолодании и холодном ветре, которые во многом сократили число участников вечерних гуляний в центре в День Победы. Жители севера Свердловской области рассказывают и вовсе о настоящей зиме. Она пришла в поселок Пилым. А еще осадки в виде снега этим утром выпали в Березовском и поселке Монетный. В Екатеринбурге суд отправил под арест трех обвиняемых в хищении выплат участников спецоперации. Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов, всем троим предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, фигуранты подыскивали малообеспеченных граждан и оказывали им помощь в оформлении документов для заключения контракта с Минобороны, после чего похищали выплаты, положенные по закону при заключении такого контракта, пишет Коммерсант Урал. Тестовый участок пляжей в Анапе исключили из опасной зоны. Протяженность пробного участка 1 километр. Это пляжи, которые используют детский курорт Вита, оздоровительный комплекс «Жемчужина России» и курорт «Мираклеон» в поселке Витязево. В оперштабе Краснодарского края уточнили, что решение принято на основании заключения Роспотребнадзора. На соответствие нормам проверили и песок, и воду. Опасной зоной километр этих пляжей являлся с декабря 2024 года после крушения танкеров «Волга-нефть» в Черном море. Массовые DDoS-атаки назвали главной угрозой для российских компаний во время вторых майских праздников. По словам экспертов, это самый заметный инструмент злоумышленников. Простые DDoS-атаки своими целями делают сайты, личные кабинеты или госсервисы. Комбинированные атаки используют DDoS как отвлекающий шум для параллельного взлома. В этот момент происходит шифрование или уничтожение данных, пишет Газета.ру. Официальный доллар на выходные 74.30, евро 88.55.
0: Информация на правах рекламы.
2: Преимущество лечения под микроскопом понятно без преувеличений. Стоматология «Эр-Адент» за мировые стандарты.
3: Оборудование экспертного класса, выполнение сложных задач и спасение зубов даже на грани удаления.
2: Уменьшаем стресс и дискомфорт, увеличиваем точность и надежность. В стоматологии «Эр-Адент» в клинике европейского уровня «Парацельс». Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Музыка мирового класса.
5: Pink Floyd.

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосование ВКонтакте мы осмелились выставить 10 концертных версий известных песен. Голосуйте, не ленитесь! Душевно благодарю!

0: Арсенал. Новости.
1: Спонсор ООО «Специализированный застройщик Космонавтов 108». Жилые кварталы «Уралмаш-1».
2: Здравствуйте. Федеральная антимонопольная служба выдала предостережение экспертам, которые прогнозировали рост цен на продукты и топливо в России в 2026 году. Такие прогнозы могут быть восприняты участниками рынка как побуждение к изменению стоимости товаров, подчеркнули в ведомстве. Также подобная информация может провоцировать повышенный спрос со стороны потребителей. По данным Росстата, за 4 месяца этого года цены на продукты питания выросли почти на 3%. Статистику по росту цен на топливо газета «Коммерсант» не приводит. Около 150 коммунальных автомобилей убирали Екатеринбург после торжеств 9 мая. Из центра вывезли около 14 тонн мусора. В департаменте благоустройства отметили, что в общем количество мусора в этом году оказалось меньше, чем горожане оставляли в День Победы в предыдущие годы. После окончания торжеств убирали площадки не только в

0: скорость будет ограничена до 50 км в час. Майские праздники оказываются более доходными для мошенников по сравнению с другими периодами. По словам экспертов, россияне в период длинных выходных ведут себя менее настороженно и легче расстаются с деньгами. Самыми частыми сценариями действий мошенников остаются перевод денег третьим лицам под давлением злоумышленников, переход по фишинговым ссылкам и оплата фиктивных счетов. 80% таких случаев связаны с социальной инженерией, пишет портал 66.ru со ссылкой на экспертов. В Перми из зоопарка сбежал олень. Животное не на шутку перепугало горожан. В соцсетях жители Перми уточняли, что олень бегал по улицам микрорайона Вышка. Горожане загнали животное на пустующий участок, чтобы оперативные службы могли оказать оленю помощь. Выяснилось, что животное покинуло местный частный зоопарк. В итоге оленя сообща поймали и с трудом погрузили в прицеп владельца. По предварительным данным, с оленем все хорошо, пишет газета.ру. Официальный доллар на выходные 74.30, евро 88.55.
1: Информация на правах рекламы.
2: Жилые кварталы «Уралмаш-1». Новый район для жизни от УГМК «Застройщик». Место с богатой историей всего в одной минуте от метро. Стильная архитектура и квартиры с потолками до 3 метра. Большой безопасный двор и теплый паркинг. Собственный деловой центр. Фитнес-клуб с панорамным бассейном. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш-1» по стартовой цене. ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавтов-108». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Акция до конца мая.

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосование ВКонтакте мы осмелились выставить 10 концертных версий известных песен. Голосуйте, не ленитесь! Душевно благодарю!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Кавер-версии песни «Несколько шагов» участника Свердловского рок-клуба группы «Кабинет» в исполнении питерской группы «Барто».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Легендарная певица и бас-гитаристка Сьюзи Куатро и песня «Ты просто не можешь отпустить». Парадоксальный французский музыкант испанского происхождения по имени Ману Чао и песня «Том

0: «Арсенал». Будет утром, поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью.
1: «Рок-Арсенал».

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосование ВКонтакте мы осмелились выставить 10 концертных версий известных песен. Голосуйте, не ленитесь! Душевно благодарю!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Шотландец по фамилии и горец по жизни сэр Пол Маккартни с ностальгической песней «О, эти дни ушедшие».

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосование ВКонтакте мы осмелились выставить 10 концертных версий известных песен. Голосуйте, не ленитесь! Душевно благодарю!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Кавер-версия песни «Яротам» самой веселой группы Свердловского рок-клуба «Водопады» имени Вахтанга Кикабидзе. Исполняет казанская группа «Волга-Волга».

0: Релизы на рок-арсенале.
1: Легендарная певица и бас-гитаристка Сьюзи Куатро и песня «Ты просто не можешь отпустить». Парадоксальный французский музыкант испанского происхождения по имени Ману Чао и песня «Том и

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

называли Deep Purple, Deep Purple и даже темно-лиловые. Да еще и главного гитариста Черномором прозвали. Думаю, это от большой любви к их творчеству.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Парадоксальный французский музыкант испанского происхождения по имени Ману Чао и песня «Том и Лола».

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосование ВКонтакте мы осмелились выставить 10 концертных версий известных песен. Голосуйте, не ленитесь! Душевно благодарю!

0: сюрпризы на рок-арсенале.
1: Легендарная певица и бас-гитаристка Сьюзи Куатро и песня «Ты просто не можешь отпустить». Парадоксальный французский музыкант испанского происхождения по имени Ману Чао и песня «Том и

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Финская группа Poets of the Fall и песня «Темные воды».

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосование ВКонтакте мы осмелились выставить 10 концертных версий известных песен. Голосуйте, не ленитесь! Душевно благодарю!

Привет вам, человеки! В эфире рок-арсенала я, интеллект искусственный. День прошел, число сменилось. Рок-арсенал желает вам бодрости, духа и успехов в личной жизни. А всем, кто ложится спать, спокойного сна.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Кавер-версии песни «Несколько шагов» участника Свердловского рок-клуба группы «Кабинет» в исполнении питерской группы «Барто».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Легендарная певица и бас-гитаристка Сьюзи Куатро и песня «Ты просто не можешь отпустить». Парадоксальный французский музыкант испанского происхождения по имени Ману Чао и песня «Том и Ло».

0: национальный продукт на рок-арсенале.
1: Мальчик слепой в розовую

задавал вопросы. Бабушке втиснутой в бежевый плащ, бабушке дремлющей блоком тепла. Бабушка, бабушка, бабушка, бабушка, бабушка, бабушка, бабушка.

Музыка мирового класса. Рок-арсенал 104.5 FM.

0: Радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Rolling Stones. Scorpions. Воскресенье.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Легендарная певица и бас-гитаристка Сьюзи Куатро и песня «Ты просто не можешь отпустить».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Легендарная певица и бас-гитаристка Сьюзи Куатро и песня «Ты просто не можешь отпустить». Парадоксальный французский музыкант испанского происхождения по имени Ману Чао и песня «Том и

утра. Восьмой километр. Вот он этот дом, ну все, я приехал. Решительным шагом

Всероссийский радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

«Арсенал». Будет утром, поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью. «Рок-Арсенал».

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Обладатели Грэмми — балтиморская группа Turnstile с песней «А вот мне не пофиг».

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Эрик Клэптон.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Шотландец по фамилии и горец по жизни сэр Пол Маккартни с ностальгической песней «О, эти дни ушедшие».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Легендарная певица и бас-гитаристка Сьюзи Куатро и песня «Ты просто не можешь отпустить». Парадоксальный французский музыкант испанского происхождения по имени Ману Чао и песня «Том

0: Rock Music.
1: Рок Арсенал. 104,5 FM.
2: Рок Арсенал. Рок Арсенал.

0: стекло.
1: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал. 104.5 FM.